0: Также премию главы района получила учитель химии, которая подготовила стабальника к ЕГЭ. А медалистам, отличникам и хорошистам Александр Басыров вручил сертификаты от 50 до 30 тысяч рублей. Также на сцене наградили волонтеров, самых спортивных ребят и тех, кто на протяжении учебы украшал городские школьные мероприятия своими голосами и танцами. Всего из школ Мирнинского района выпустились 414 юношей и девушек. Но больше всего вальсирующих выпускников собрал Мирный. На алмазных зорях танцевали 128 молодых людей. Еще одна новость. В Ленске появился сотый малыш в этом году. В честь этого представители районной администрации вручили родителям маленького Владислава сертификат на сумму 100 тысяч рублей. За несколько дней до рождения малыша семья еще не знала, что он станет сотым ребенком, говорит Екатерина Попова.
1: Это так было неожиданно, и я лежала и смотрела на ребенка, и мне подошла Анна Сергеевна, врач, и сказала то, что вот вы родились сотыми. А у нас была задержка 4 дня. Я удивилась и сказала, ну, видимо, ребенок так сам захотел.
0: Выплата за 50-го, 100-го и других юбилейных детей действует в Ленском районе 2 года. Помимо юбилейной выплаты, родители Владислава получили региональный капитал «Дети столетия» на 117 тысяч и выплату за первого ребенка – 54 тысячи. Также в Ленском районе выдают комплект вещей на первое время. Мамам из поселений района оплачивают проезд до города для родов в Ленской больнице. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

вы слушаете радио «Алмазный край». Fire.

сводит комплекс. Женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край».
1: Прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя моя

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 одиннадцатиклассников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Алмазный край. Радио.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край, объединяя города.

0: В Мирном 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 одиннадцатиклассников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Далее подробности. Дорогу из Арылаха до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют в 2027 году. До укладки покрытия участок протяженностью 4,5 километра будут капитально ремонтировать. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал замглавы Мирнинского района по строительству и ЖКХ Сергей Корнилов.
3: Согласно проектно-сметной документации, должна быть выполнена в полном объеме. Это и поднятие самой дороги, да, по высоте, закладка водопропускных новых гильз, которые рассчитаны под тот объем воды, талой воды, которая при подъеме реки Ирилях весной происходит, и, соответственно, асфальтирование потом.
2: Проект реализуют при поддержке Дорожного фонда Якутии. Общая стоимость работ – 567 миллионов рублей. Первую половину сумму направят из республиканского бюджета, вторую – из казны Мирнинского района. Еще одна новость. Мирнинский район выпустил 414 талантливых одиннадцатиклассников во взрослую жизнь. На «Алмазных зорях» молодые люди попрощались со школой трогательным вальсом, который так ждут ежегодно горожане. На площади выпускников встретили руководители района, города и управления образования. Они поздравили ребят и произнесли напутствие. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Сдав выпускные экзамены, вы перешагнули порог во взрослую жизнь. И это не повод для тревог и волнений. Ведь у каждого поколения есть свои испытания. Задач у вас в жизни будет великое множество. И первый рубеж вы преодолели успешно.
2: В прошлом году глава Мирнинского района назначил премию выпускникам-стабальникам. В этом 50 тысяч рублей получил один выпускник Ринчин Бальжиев из школы номер 26. Также премию главы района получила учитель химии, которая подготовила стабальника к ЕГЭ. А медалистам, отличникам и хорошистам Александр Басыров вручил сертификаты от 50 до 30 тысяч рублей. Также на сцене наградили волонтеров, самых спортивных ребят и тех, кто на протяжении учебы украшал городские школьные мероприятия своими голосами и танцами. Всего из школ Мирнинского района выпустились 414 юношей и девушек, но больше всего вальсирующих выпускников собрал Мирный. На «Алмазных зорях» танцевали 128 молодых людей. Еще одна новость. В Ленске появился сотый малыш в этом году. В честь этого представители районной администрации вручили родителям маленького Владислава сертификат на сумму 100 тысяч рублей. За несколько дней до рождения малыша семья еще не знала, что он станет сотым ребенком, говорит Екатерина Попова.
5: Это так было неожиданно, и я лежала и смотрела на ребенка, и мне подошла Анна Сергеевна, врач, и сказала, то, что вот вы родились сотыми. А у нас была задержка 4 дня. Я удивилась и сказала, ну, видимо, ребенок так сам захотел.
2: Выплата за 50-го, 100-го и других юбилейных детей действует в Ленском районе 2 года. Помимо юбилейной выплаты, родители Владислава получили региональный капитал «Дети столетия» на 117 тысяч и выплату за первого ребенка – 54 тысячи. Также в Ленском районе выдают комплект вещей на первое время. Мамам из поселения района оплачивают проезд до города для родов в Ленской больнице. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. «Алрос» объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в Мирном в обществе Алроса Торг требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категории Б, С. Телефон для справок 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4 разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6 разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5 разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник 2 категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в светлом в общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5 разряда и инженер 1 категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.
3: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 11 часов.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Мирненско-Нюрбинский комбинат взял 3 из 6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026» и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чьи опыт и мастерство ведут компанию вперед.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: только хорошее настроение. Настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Регернадзор Федеральной службы ТАР. И Кетлинча Субебирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На заправках «Саханнефть-Газбыта» в Ленском районе ввели лимиты на бензин и дизель. Обрыв оптоволокна оставил Мирнинский район без стабильной связи и интернета. Громким смехом и зарядкой мирнинцы отпраздновали День молодежи. Далее подробности. В Ленском районе ввели лимиты на топливо. Ограничения действуют на заправках «Саханнефть-Газбыта». По информации администрации Ленского района, на одну машину можно купить не более 30 литров бензина и 200 литров дизеля. Розлив канистры и бочки временно запрещен. Ленский район не единственный. Аналогичные меры ввели на АЗС в Нерюнгринском, Алданском, Менинго-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Усть-Майском, Улусах и в Якутске. Президент России Владимир Путин пообещал, меры носят временный характер. В июле ожидается рост производства нефтепродуктов. Это позволит стабилизировать рынок и цены. Далее. Несколько районов Якутии остались без стабильной связи и интернета. Причиной стал обрыв магистрального оптоволоконного кабеля на участке Якутск-Намцы. Коммуникации повредили во время дорожных работ, передает пресс-служба Минцифры Республики. Перебои затронули 7 районов, в том числе Мирнинский, Сунтарский и Нерюбинский. Специалисты приступили к восстановительным работам. О возобновлении полноценного доступа к услугам связи сообщают дополнительно. Еще одна новость. На выходных мирнинцы отметили День молодежи громким смехом, который горожане слышали на всех тропинках парка. Организаторы праздника предложили детям разогреть голосовые связки на конкурсе караоке. Дети старались повторять распевки сквозь рвущиеся эмоции. Для усидчивых тоже нашлось развлечение по душе. На художественном мастер-классе гостям парка предложили украсить интерьер дома. Они раскрашивали объемную картину с лимонами, вдохновленную популярным мотивом итальянского дома моды. Также мирнинцы разрисовали шоперы. Каждый выбирал понравившуюся картину для практичного аксессуара. Вечером главные звезды праздника на час вернулись на школьный урок физкультуры. Они делали бодрую зарядку под музыку и танцевали. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Подкаст «Промбез». Подкаст о правилах, сохраняющих жизнь.
3: Привет! Вы смотрите подкаст «Промбез», подкаст о правилах, сохраняющих жизнь. И сегодня мы говорим о средствах индивидуальной защиты. Другими словами, о том, как на производстве сохранить штаны, куртку и очки защитные. Об этой теме сегодня говорим с нашим гостем, начальником отдела охраны труда Управления промышленной безопасности «Алроса» Евгением Адмакиным. Евгений, привет, рад видеть в нашей студии.
4: Григорий, привет. Спасибо, что позвали. Рад всегда поучаствовать в ваших мероприятиях.
3: Ну и тема у нас такая, животрепещущая, средства индивидуальной защиты. В общем, можно сюда вложить в том числе и спецодежду, она же сюда заходит как раз, как СИС.
4: Конечно, да.
3: Вот, и, соответственно, давай попробуем определиться изначально. А кто решает, кому и какая, собственно, спецодежда положена? Потому что в любой промышленной компании, большой, маленькой, там разные специалисты. Кто-то ИТР, инженерно-технический персонал, инженерно-технические работники, а кто-то прямо в шахте спускается каждый день, там копается в очень жестоких таких условиях, в очень серьезной среде, и там явно другие должны быть СИЗы.
4: Ну, вообще, норма выдачи спецодежды, они к нам пришли еще со времен Советского Союза, да, со времен плановой экономики, когда необходимо было государству понимать на пятилетку вперед, да, какой объем планировать, соответственно, спецодежды, производство и обеспечение на годы вперед. А сейчас мы немножко перешли от типовых норм, которые нам достались с Советского Союза, перешли на единые типовые нормы, которые нам установило Министерство труда Российской Федерации. Соответственно, Минтруд нам, грубо говоря, установил базовый минимум, да, спецодежды, которую нам необходимо выдавать работникам для каждой профессии.
3: То есть это Минтруд решает, какая спецодежда пойдет для шахтера, какая для водителя, какая, опять же таки, для ИТР.
4: Да, совершенно верно. Для каждой профессии установлен базовый минимум, да, спецодежды, которую необходимо обеспечить. Соответственно, мы уже от этого минимума отталкиваемся, да, и уже в зависимости от условий труда, от воздействующих вредных факторов, от результата специальной оценки условий труда, добавляем те или иные виды СИЗ, да, каждому работнику.
3: Ну, ты сказал только что базовый минимум. Хорошо, давай тогда про роскошный максимум. У кого тогда в соответствии со всеми этими требованиями Валроса самая дорогая спецодежда? Что это за специалисты?
4: Ну, здесь вообще как бы спецодежда, она подразделяется на зимнюю и летнюю, да, соответственно, мы понимаем, что работники, работающие на улице, да, они, получая зимнюю спецодежду, конечно, их комплект спецодежды стоит дороже, потому что, ну, там, скажем, половина стоимости специальной одежды – это стоимость зимней спецодежды. А плюс еще есть определенные нюансы и специфика, да, у каждой профессии, допустим, у работников подземной группы, да, это самоспасатели, которые тоже как бы добавляют стоимости спецодежды. У, допустим, работников, ну, вот геологи, да, у них тоже своя спецодежда, ну, она немного дороже стоит, потому что там неопределенные требования, да, более строгие в части, там, допустим, защиты от кровососущих насекомых, от клещей, да, то есть эта спецодежда, ну, имеет определенные технические требования, которые делают ее немного дороже, допустим, обычной спецодежды того же водителя.
3: То есть специально подбирать для геологов. Я вот уцепился за слово «кровососущие насекомые» и сразу представил себе тот ад, который творится летом в тайге. Да и весной, надо признать, именно в плане насекомых, которые стараются всеми силами высосать всю кровь из наших геологов, и не только их. А самые редкие спецодежды, хочу спросить, кто у нас пользуется какими-то прямо-таки уникальными практически сизами, которых ни у кого, кроме них, нет?
4: Ну, у нас таких профессий немного, да, которые уникальны, но вот, допустим, есть профессии, которые есть у нас на серных площадках, да, это проходчик горных склонов. Ну, это, по сути, альпинисты, которые занимаются как раз работами на склонах карьеров, то есть у них есть специальное альпинистское снаряжение, которого, в принципе, ни у кого больше Валроса нет. То есть, поэтому, вот, соответственно, как бы, наверное, ну, если брать такую уникальную профессию, наверное, вот как раз они, и там, по-моему, 5 человек, насколько я помню, и для них мы подбираем специальные ботинки, да, соответственно, привязи специальные, да, то есть альпинистское снаряжение, то есть это отдельно закупается, ну, такая, скажем, уникальная, да, профессия для Валроса.
3: Я где-то слышал, что у нас даже есть товарищи, которые под водой работают, чуть ли не ныряльщики.
4: Ну, такие профессии тоже есть, но они не в периметре ПАО, да, то есть в дочерних обществах у нас, на самом деле, если ты правильно говоришь, большая такая, ну, то, что география, наверное, да, номенклатура СИС, которая, и, грубо говоря, от авиакомпании до там Алурсатор, где есть там одежда специальная для поваров, для работников кухни, тоже своя специфика. И, соответственно, конечно, мы всю эту линейку прорабатываем с поставщиками СИС. И, ну, сейчас, если брать, допустим, конкретно про Алроса в периметре ПАО, да, то есть мы перешли вот на аутсорсинг выдачи ISO и SIS, заключили договор долгосрочный с компанией «Восток Сервис», которая как раз нам подбирает модели SIS, да, то есть и занимается сейчас, ну, в полной мере обеспечением наших работников.
3: Я слышу то, что иногда люди даже не успевают забрать спецодежду или не приходят за спецодеждой, хотя она им полагается.
4: Да, к сожалению, такая проблема есть. Мы тоже сейчас активно эту работу ведем, вот с «Восток Сервис» в том числе, да, то есть мы используем мобильное приложение, которое нам компания «Восток Сервис» предоставила в части отслеживания, да, прохождения, то есть по явке работников, да, в пункты выдачи. Работаем со структурными подразделениями, подсвечиваем ежемесячно, какие работники не явились, да, то есть чтобы они тоже со своей стороны прорабатывали эту историю с работниками и, соответственно, направляли их в пункт выдачи. Ну и также хотел сказать, да, пользуясь случаем, что есть у компании «Восток Сервис» мобильное приложение, мы несколько инфоповодов запускали, да, то есть распространили агитацию, да, наглядную на стенды по охране труда в производственное подразделение, где можно по QR-коду, да, скачать приложение и, соответственно, уже через приложение отслеживать, какие виды СИС сейчас положены к выдаче. И плюс еще к этому, да, то есть можно, помимо того, что видеть, какие СИС положены к выдаче, можно записаться будет в пункт выдачи в дальнейшем, мы сейчас эту тему прорабатываем, в пункт выдачи на определенный день, то есть и прийти, соответственно, уже в определенную дату, чтобы к этому времени уже комплект спецодежды был подготовлен.
3: То есть раньше получалось так, что человек не знал просто, что ему положен СИС, этот СИС ждал его на складе, человек работал в неведении, счастливым или несчастным, несчастливым неведении, то, что ему положено СИС, и не приходил годами там, ну, условно.
4: Здесь просто работа эта была не автоматизирована, да, то есть не было, так скажем, программного продукта, да, который бы позволял работнику самому посмотреть. То есть, конечно, мы уведомляли о том, какие СИС необходимы к выдаче, да, через делали выгрузки, через рассылку, через подразделения, через руководителей подразделений, но это все как бы было в таком, так скажем, бумажно-электронном виде, не автоматизировано, где-то работник посмотрел, где-то не посмотрел, и где-то руководитель довел информацию, да, до каждого работника, где-то не довел, то есть поэтому это было трудно отследить. Сейчас же вот с учетом того, что есть цифровые инструменты, да, то есть это стало проще.
3: Отлично, отлично. Но здесь не было какой-то осознанный, знаешь, фронт или еще чего-то такого, когда человек прям не хотел забирать спецодежду, которая на складе ждала его.
4: Не, ну, здесь мы тоже понимаем, есть разные ситуации, то есть мы каждую ситуацию рассматриваем, у нас есть для того, чтобы решать такие проблемы, то есть мы дополнительно запустили еще опрос через доску решения проблем, да, чтобы работники могли оставлять свои отзывы, там, допустим, если его что-то не устраивает, допустим, или ему эти СИС не подходят, да, как он считает, да, то есть мы, соответственно, этот сигнал получаем и прорабатываем уже со службами производственной безопасности подразделения, да, то есть уточняем по каждому работнику, по каждой профессии, в чем проблема, да, то есть, и, ну, если действительно это не обосновано, то есть мы производим корректировки, да, тех же норм выдачи СИС, и работник уже, соответственно, доводим до него информацию, даем обратную связь. Но опять же, если это обращение было не анонимно, в этом тоже есть определенная проблема, когда работники не хотят оставлять там, грубо говоря, место работы, да, свои контактные данные, и, соответственно, нам бывает очень проблематично, допустим, определить, если, допустим, тот же работник поступает, ну, обращение на через анонимное обращение на доску решения проблем, да, что работник, там, допустим, профессии там водитель, да, то есть мы, нам очень трудно понять, водитель это с какого именно подразделения, да, и, соответственно, в чем конкретно проблема. Поэтому здесь, конечно, если работник обращается, мы просим, чтобы хотя бы указывал профессию и участок, да, то есть где конкретно, то есть есть та или иная проблема. Тогда нам будет проще, по крайней мере, отработать эту историю и дать какую-то обратную связь тому же начальнику участка,
3: ну, ну, а водителю потом не прилетит за то, что, а что ты жалуешься там?
4: Нет, тут на самом деле, то есть он тоже регулярно проходит опрос, да, то есть работников на доверие, да, то есть вот этим инструментом, который есть в компании, то есть и доска решения проблем, да, там, и вот у нас есть ежегодные опросы, как голос Алроса, да, то есть, соответственно, все эти инструменты используются не для наказания работника. По крайней мере, я ни одного еще не видел там приказа, чтобы работника наказали за то, что он там обратился с какой-то проблемой.
3: Ну, то есть человек жалуется, опять же таки, указывает на проблему, но важно, чтобы он обозначил то, что не просто «мне не нравится, мне жмет», а кто ты, ну, скажем так, откуда ты, что тебе жмет, ботинки, каска или куртка?
4: Мы как раз, да, разработали определенный такой минимальный набор, да, что нужно указать, чтобы мы эту проблему могли решить. Это как бы, если даже фамилию, имя, отчество работе не хочет указывать, это, по крайней мере, описание проблемы, да, конкретно указание размеров, что, ну, не подходит или чего нет, допустим, на складе, да, и модель, размер, и, допустим, профессия, участок, да, мы сможем понять, про какой вид СИС идет речь, да, идентифицировать и провести эту работу.
3: Вот еще один момент, который для меня стал открытием в плане средств индивидуальной защиты, которые используются на производстве. Ну, спецодежда, все та же самая. Когда мы покупаем для себя одежду, то срок ее эксплуатации, он регламентирован только одним. Нашим желанием ее носить дальше, скажем так. Ну ладно, или пока она там не износится конкретно, как тряпочка у ежика. А здесь же, если мы говорим о спецодежде, то тут выясняется, что здесь есть даже сроки годности. Я удивился, что есть, оказывается, срок годности даже у каски. Хотя, казалось бы, ну что там портится, это же не йогурт. А с другой стороны, оказывается, он есть. А зачем там эти сроки годности? И на самом деле, для каких СИС они работают? А для каких, ну там, пока не закончилось, скажем так.
4: Ну, смотрите, раньше, вот если брать, опять же, вернемся к истории, да, то есть по многим видам СИС, да, был установлен такой срок годности, как до износа. Сейчас уже от этого ушли, да, то есть Министерство труда в единых типовых нормах для каждого вида СИС уже установили определенный срок эксплуатации. Срок эксплуатации – это, грубо говоря, период носки этого СИС работником, да, то есть он всегда должен быть меньше срока годности. Грубо говоря, если по той же там утепленной обуви установлен срок, допустим, эксплуатации 2 года, то срок годности этих СИС, ну, утепленных ботинок, должен быть не менее 3 лет, да, с учетом того, что, ну, необходимо время на ее доставку, покупку, доставку, изготовление, да, соответственно. А вот по каждому виду СИС, допустим, костюм для защиты от общих производственных загрязнений, у него, как правило, срок 1 на 12 месяцев. А что касается вопроса по каске, да, все производители устанавливают срок годности. То есть в том числе и по каскам это касается. Для каски, как правило, это 5 лет. То есть устанавливают срок годности изготовитель. А по единым типовым нормам, да, каски выдаются на срок на 2 года. То есть, соответственно, мы понимаем, что каска, она тоже, она хоть и пластиковая, да, но она имеет определенный ресурс, да, то есть, и, соответственно, тот же пластик, он, конечно, со временем, да, приходит в негодность, плюс все равно эксплуатация в разных условиях есть. Если это тяжелый, допустим, труд, как у шахтеров, да, то есть, соответственно, там каска постоянно испытывает различные там механические воздействия, да, где-то зацепился, где-то ударился головой по пути, да, то есть, соответственно, мы понимаем, что истирание, да, царапание, плюс какие-то мелкие удары, да, то есть они тоже оказывают воздействие. Я знаю, что шахтеры любят ходить в касках еще старых, да, то есть которые раньше были. Я еще тоже на заре своей, как говорится, работы в охране труда каких только касок не встречал, да. Еще, грубо говоря, там каски, которые достались еще дедовские, да, с советских времен.
3: А почему они это делают? Почему у них носят?
4: Ну, это традиция, да, такая есть у многих, как на удачу, что ли, да, то есть больше такой дань традициям, суеверия, да. Но сейчас мы уже как бы, ну, от этого ушли. В принципе, сейчас у нас нигде не осталось такого, что там работники ходят в старых касках, которым там 10-15 лет. То есть мы стараемся за этим следить, да, и чтобы, грубо говоря, у каждого работника была каска там не старше 5 лет. То есть,
3: ну, то есть сейчас в среднем каска живет 5 лет, если это активное какое-то серьезное производство.
4: Это тот срок, который устанавливает изготовитель, срок годности. А срок эксплуатации мы ставим для работников рабочих профессий на 2 года. То есть каждые 2 года меняем каски.
3: Попробуем провести краткий подытог. Работник, который устроился в компанию, и, соответственно, его задача – получить все положенные ему СИС. Скажем так, вот положены ему перчатки, положены ему защитные очки, штаны, соответственно, ботинки и все то, что по его профессии нужно носить на производстве, те самые СИС, за отсутствие которых ругают. Как ему получить эти СИС вовремя, и главное, потом уже на следующий год получить вовремя, обновить это все. То есть здесь я попрошу повториться вот то, о чем, Евгений, ты на самом деле уже несколько раз сказал.
4: Ну, у нас, допустим, если брать вот сейчас на Мирнинской площадке, да, у нас уже реализован проект аутсорсинга выдачи ISO СИС «Восток Сервис», то есть работник, грубо говоря, при трудоустройстве, да, то есть его табельный номер, да, попадает в информационную систему, да, 1С. Соответственно, его данные интегрируются подрядной организацией «Восток Сервис» в их систему. Соответственно, они видят, что появился вновь принятый работник. Соответственно, служба охраны труда, да, направляет работника в пункт выдачи. Работник, приходя в пункт выдачи, заполняет согласие на обработку персональных данных, указывает свои размеры сразу, то есть, ну, рост, размер одежды, размер обуви. Соответственно, эти данные сразу вносят в систему, да, то есть и работнику, вновь устроенному, его сразу обеспечивают полным комплектом СИС. И, соответственно, уже в дальнейшем, то есть там в течение определенного времени, через полгода, через год, он уже получает СИС по мере того, как истекает срок. То есть он, грубо говоря, если работник обратился в пункт выдачи, да, то есть он получил полный комплект СИС, установил приложение СТБ «Восток Сервис», соответственно, он может каждые там 3 месяца, полгода смотреть, что у него по сроку уже подходит, и, соответственно, уже может планировать, ну, посещение пункта выдачи, то есть по мере необходимости. То есть, ну, соответственно, понимает, что у него, допустим, подходит там срок носки костюма там через 1 год. Соответственно, он понимает, что если он устроился в апреле этого года, то в апреле следующего года ему уже необходимо будет получить новый костюм.
3: А там не приходит вот это уведомление, типа, бдынь, типа, не то чтобы как зарплата, но все же, что ваш, допустим, СИС пришел на склад.
4: Но такого нету, да, то есть это, ну, в принципе, на развитие, наверное, это возможно. На сегодняшний день, да, у нас есть просто цифровой инструмент, да, то есть приложение СТБ, в котором можно посмотреть, да, какие СИС, когда к получению. Я также смотрю, то есть я уже вижу, допустим, что у меня уже подошли по сроку использования, подошли очки защитные, да, я могу посмотреть, что мне там в мае и в июне получать, да. Соответственно, то есть я уже, ну, понимаю, что... Там, допустим, в июне там, у меня подходят уже там, ботинки летние, да, получение. Соответственно, я эту информацию вижу. Это почему еще важно, да, то есть да, работники, у них износ спецодежды происходит более интенсивно, да, то есть они понимают, что если, допустим, он видит, что ему там у него уже там спецодежда протерлась, а ему там еще полгода ходить, да, он может обратиться к непосредственному руководителю, сделать досрочное списание, да, и, соответственно, уже на следующий месяц, то есть не дожидаясь, грубо говоря, выдачи по сроку, да, то есть получить раньше срока, но только после списания его комплекта, который сейчас у него.
3: А что делать, если работник исправно получает СИС? Вот он пришел на склад, он все забрал, все, что ему положено. Но на производство он приходит в старой спецодежде. Здесь есть какие-то инструменты давления, там, я не знаю, воздействия, и заинтересован ли работодатель, вот опять-таки, на него давить, чтобы он пришел в нормальной спецодежде, коль ему ее выдали, а не где-нибудь в гараже ее носить.
4: Не, ну мы, конечно, мы вот при, ну, при проведении проверок, посещении, да, производственных объектов обращаем внимание, в чем работники ходят. Соответственно, мы понимаем, если это, допустим, работник ходит, как я уже говорил, там в старой каске, да, там еще, которые модели уже давно к нам не поставляются, или костюм, который уже, ну, грубо говоря, в линейке нашей его уже нету, мы, конечно, это увидим, сразу обратим внимание и с работником проговорим. Проверим его личную карточку учета выдачи СИС, когда он получал, то есть, соответственно, если он получил, грубо говоря, новые костюмы, и он уходит в старое. Мы, конечно, это подсветим, да, работнику об этом скажем, его руководителю, чтобы взял на контроль. Потому что мы...
3: И часто они так попадаются на этом.
4: Да не то, чтобы попадаются, тут нет цели выявить, да, там, наказать. Просто мы, как работодатель, заинтересованы, да, чтобы у нас все работники были одеты, обуты, да, то есть чтобы у нас был единый, так скажем, вид у работника, да, то есть чтобы не каждый работник ходил в костюме, который ему нравится, а все были в общем, там, скажем, массе, да, то есть все выглядели одинаково. То есть инженерно-технический работник, у него свои требования спецодежды, у работника рабочей профессии, да, там, будь то шахтер, водитель, там, либо там, сепараторщик, да, у них свои комплекты СИС, которые им положены к получению.
3: Ну, если, не дай бог, вот такой вот работник попадает в происшествие какое-то, ну, допустим, подскользнулся или еще что-то с ним произошло, и выясняется, что он вместо того, чтобы надеть тот СИС, который он получил, в этот момент находится в старом там СИС, который он вряд ли, конечно, при Горбачеве еще получил, но все же, кто в этот момент виноват?
4: Ну, конечно, здесь, ну, во-первых, мы понимаем, что работник, если ему на это не указать, да, про это с ним не проговорить, соответственно, конечно, он где-то, может быть, и не будет на это обращать внимание. То есть здесь обоюдная вина как самого работника, да, который, ну, по каким-то причинам, да, не применял выданное ему СИС, так и его непосредственного руководителя, который тоже должен обращать на это внимание. И при выдаче задания на смену, да, при проведении инструктажа, тоже должен на это обращать внимание и проговаривать с работником требования. Такие, к сожалению, случаи есть, да. Это особенно касается защитной обуви, да, когда работники ходят либо в старой защитной обуви, либо в личной обуви, да, то есть подскальзываются и, соответственно, как бы получают травмы. И мы при расследовании, конечно, все эти детали просматриваем и обращаем на это внимание.
3: Вот у меня такое ощущение, что у водителей чаще всего наверняка такое происходит, потому что водитель, он когда в кабине в теплой работает, наверняка они там в тапочках, в чем-то еще в этом духе.
4: Ну, такой момент тоже есть. Не все, да, сознательно к этому подходят. И, допустим, при выходе из кабины, да, одевают необходимую обувь защитную, да, при передвижении по поверхности. Да, мы сейчас как раз в таком межсезонье находимся, когда уже солнышко пригревает.
3: Да. О, да, ну это отдельная тема будет. Это будет отдельная тема. Еще один момент по поводу вот практики той самой. Потому что один из разделов нашего подкаста – это так называемая лучшая практика. То есть, когда удалось какую-то проблему решить, что называется, на месте. И вот как раз, если говорить о той же самой спецодежде, здесь, может быть, получится привести пример, когда подразделения сталкивались с проблемами, может быть, как раз скользкой обуви или еще что-то в этом духе. И удалось действительно эту проблему решить благодаря использованию каких-то новых СИС. Или замене СИС, или наоборот, какому-то их удалению, мало ли, вдруг что-то было лишним.
4: Здесь проблема, в принципе, ну, мы постоянно над этим работаем, да, над, как скажем, усовершенствованием моделей СИС, да, и что вот касается защитной обуви, да, действительно была проблема большая,

0: обуви, да, не соответствующие, так скажем, если брать сертификаты, как мы ранее обговаривали, да, сертификаты вроде бы все есть, мы понимаем, что формально обувь соответствует, но в процессе вот опытной носки, да, то есть мы получаем обратную связь от работников, что эта обувь сильно скользкая, и вот было тоже в свое время принято решение, да, чтобы дополнительно вот к такой обуви, да, пока у нас не решится проблема, выдавать накладки против скольжения. Тоже это было решение, которое охватило все профессии работников рабочей профессии, которые работают на поверхности, да, чтобы помимо того, чтобы...
1: То есть вот эти вот кошки, как они называются, на резинках, я такие тоже иногда использую.
0: Каблуки называют их, да, различные ледоходы, ледоступы, да, то есть моделей очень много различных, которые поставлялись и испытывались. Соответственно, работник всегда, если он понимает, что действительно обувь скользкая, да, он при передвижении по поверхности, ему дополнительно выдавали вот ледоходы, которые он может одеть сверху на зимнюю обувь, да, и, соответственно, уже передвигаться более безопасно. Ну и плюс мы, конечно, работаем с поставщиками, с производителем, с тем же «Восток Сервис», да, усовершенствованием модели зимней обуви, в том числе и требования к антискользящему покрытию, да, подошвы. То есть сейчас у нас новая модель прошла испытание в прошлом году, модель Траверс, которая имеет повышенный коэффициент сопротивления скольжению, да, то есть, соответственно, там добавлена дополнительная абразивная крошка в подошву, которая препятствует скольжению. И действительно, мы получили хорошие отзывы, да, что эта обувь гораздо лучше, да, в плане вот именно при передвижении по льду, чем те модели, которые использовались ранее. И мы постепенно переходим на модели, которые имеют больший коэффициент трения, да, с поверхностью, и, соответственно, уже как бы снижают риски, да, падения работников при передвижении.
1: Ну что ж, тему СС мы все равно так или иначе будем задевать и в наших следующих выпусках. Но я сейчас напомню то, что мы говорили все-таки именно о средствах индивидуальной защиты, о том, как сейчас эти средства выдаются на производстве, о том, как они, опять же таки, испытываются, кто за это отвечает. И напомню, что на все эти вопросы нам сегодня ответил гость студии, начальник отдела охраны труда Управления промышленной безопасности акционерной компании «Алроса» Евгений Адмайкин. Ну а у меня на этом все. Удачи, оставайтесь с нами.
2: Подкаст «Промбез». Подкаст о правилах, сохраняющих жизнь.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На заправках «Саханнефть-Газсбыта» в Ленском районе ввели лимиты на бензин и дизель. Обрыв оптоволокна оставил Мирнинский район без стабильной связи интернета. Громким смехом и зарядкой мирнинцы отпраздновали День молодежи. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, 28 градусов, возможен дождь. В Ленске малооблачно, плюс 26. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале 26 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо. 25 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Водитель БелАЗа из Нердинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков во второй раз стал лучшим по профессии в «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Хорошее настроение.

0: Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
6: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
7: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
8: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На заправках «Саханнефть-Газбыта» в Ленском районе ввели лимиты на бензин и дизель. Обрыв оптоволокна оставил Мирнинский район без стабильной связи и интернета. Громким смехом и зарядкой мирнинцы отпраздновали День молодежи. Далее подробности. В Ленском районе ввели лимиты на топливо. Ограничения действуют на заправках «Саханнефть-Газбыта». По информации администрации Ленского района, на одну машину можно купить не более 30 литров бензина и 200 литров дизеля. Розлив канистры и бочки временно запрещен. Ленский район не единственный. Аналогичные меры ввели на АЗС в Нерюнгринском, Алданском, Менинго-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Усть-Майском, Улусах и Якутске. Президент России Владимир Путин пообещал, меры носят временный характер. В июле ожидается рост производства нефтепродуктов. Это позволит стабилизировать рынок и цены. Далее. Несколько районов Якутии остались без стабильной связи и интернета. Причиной стал обрыв магистрального оптоволоконного кабеля на участке Якутск-Намцы. Коммуникации повредили во время дорожных работ, передает пресс-служба Минцифры Республики. Перебои затронули 7 районов, в том числе Мирнинский, Сунтарский и Нерюбинский. Специалисты приступили к восстановительным работам. О возобновлении полноценного доступа к услугам связи сообщат дополнительно. Еще одна новость. На выходных мирнинцы отметили День молодежи громким смехом, который горожане слышали на всех тропинках парка. Организаторы праздника предложили детям разогреть голосовые связки на конкурсе караоке. Дети старались повторять распевки сквозь рвущиеся эмоции. Для усидчивых тоже нашлось развлечение по душе. На художественном мастер-классе гостям парка предложили украсить интерьер дома. Они раскрашивали объемную картину с лимонами, вдохновленную популярным мотивом итальянского дома моды. Также мирнинцы разрисовали шоперы. Каждый выбирал понравившуюся картину для практичного аксессуара. Вечером главные звезды праздника на час вернулись на школьный урок физкультуры. Они делали бодрую зарядку под музыку и танцевали. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, 28 градусов, возможен дождь. В Ленске малооблачно, плюс 26. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале 26 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо. 25 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление в пределах нормы.
4: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Hello!

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На заправках Саханнефтьгазсбыта в Ленском районе ввели лимиты на бензин и дизель. Обрыв оптоволокна оставил Мирнинский район без стабильной связи интернета. Громким смехом и зарядкой мирнинцы отпраздновали День молодежи. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Салон цветов «Кристина» приглашает

0: На постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, 28 градусов, возможен дождь. В Ленске малооблачно, плюс 26. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале 26 градусов. В Алмазной столице пасмурно и дождливо. 25 градусов со знаком «плюс». Атмосферное давление в пределах нормы.
5: «Алмазный край».
6: Только хорошее настроение.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: не переключайся.
1: В Мирном 14 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На заправках «Саханнефть-Газбыта» в Ленском районе ввели лимиты на бензин и дизель. Обрыв оптоволокна оставил Мирнинский район без стабильной связи и интернета. Громким смехом и зарядкой мирнинцы отпраздновали День молодежи. Далее подробности. В Ленском районе ввели лимиты на топливо. Ограничения действуют на заправках «Саханнефть-Газбыта». По информации администрации Ленского района, на одну машину можно купить не более 30 литров бензина и 200 литров дизеля. Розлив канистры и бочки временно запрещен. Ленский район не единственный. Аналогичные меры ввели на АЗС в Нерюнгринском, Алданском, Менинго-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Усть-Майском, Улусах и в Якутске. Президент России Владимир Путин пообещал, меры носят временный характер. В июле ожидается рост производства нефтепродуктов. Это позволит стабилизировать рынок и цены. Далее. Несколько районов Якутии остались без стабильной связи и интернета. Причиной стал обрыв магистрального оптоволоконного кабеля на участке Якутск-Намцы. Коммуникации повредили во время дорожных работ, передает пресс-служба Минцифры Республики. Перебои затронули 7 районов, в том числе Мирнинский, Сунтарский и Нерюбинский. Специалисты приступили к восстановительным работам. О возобновлении полноценного доступа к услугам связи сообщат дополнительно. Еще одна новость. На выходных мирнинцы отметили День молодежи громким смехом, который горожане слышали на всех тропинках парка. Организаторы праздника предложили детям разогреть голосовые связки на конкурсе караоке. Дети старались повторять распевки сквозь рвущиеся эмоции. Для усидчивых тоже нашлось развлечение по душе. На художественном мастер-классе гостям парка предложили украсить интерьер дома. Они раскрашивали объемную картину с лимонами, вдохновленную популярным мотивом итальянского дома моды. Также мирнинцы разрисовали шоперы. Каждый выбирал понравившуюся картину для практичного аксессуара. Вечером главные звезды праздника на час вернулись на школьный урок физкультуры. Они делали бодрую зарядку под музыку и танцевали. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, 28 градусов, возможен дождь. В Ленске малооблачно, плюс 26. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале 26 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо. 25 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате лучшей по профессии «Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: на радио. Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 30% на золотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Алмазный край.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-1053.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Далее подробности. «Боинг» салатового цвета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мирном. Инцидент произошел из-за технической неисправности самолета, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пассажирский самолет компании «Сибирь» перевозил 173 пассажира из Новосибирска в Мирный. Также на борту находились 6 членов экипажа. Самолет прибыл из Новосибирска. Никто не пострадал. Однако теперь транспортная прокуратура проверит, как эта авиакомпания соблюдает правила безопасности полетов. Далее. Скорость, выносливость и точность. В Мирнинском мотосоревновании эти навыки одинаково важны. На открытом городском первенстве по биатлону на мотоциклах для 14 спортсменов подготовили трассу с препятствиями и огневой зоной. Среди спортсменов в основном опытные райдеры. Василий Петрушин на работе обходится без дорог. Он пилотирует вертолет Ми-8. В свободное время летает на мотоцикле. За 11 лет мужчина не пропустил ни одного городского соревнования. Практически в каждом завоевал призовое место. А в мотобиатлоне участвует во второй раз. Это соревнование не стало исключением для командира вертолета. В общем зачете мужчина завоевал второе место. Зато выиграл звание самого быстрого гонщика. Опытным байкерам на соревнованиях конкуренцию составили новички. 14-летний Богдан – самый младший участник. Он третий год осваивает байк в секции мотокросса. Для него это пятое состязание. Несмотря на небольшой опыт, он в своем заезде прибыл первым. Соревнования в Мирном организовал мотоклуб «Эндуро-14». В России мотобиатлон – молодая спортдисциплина. Официально она стала в этом году. До этого заезда были инициативы энтузиастов и военно-прикладной дисциплиной. Говорит Антон Макеев, президент клуба «Эндуро-14».
4: Ну, у нас несложная трасса, и, в принципе, даже любой дорожный мотоцикл с нормальной подвеской может одолеть наши дистанции, но в основном участники на эндуро-мотоциклах и на кроссовых.
3: Отличившимся скоростью и меткостью победителям и призерам заезда вручили кубки. Также участники выиграли практичные и вкусные призы от спонсоров. Еще одна новость. Она распускается всего на несколько недель, но за это время успевает стать главным цветком года. В Якутии в последний день июня отметили День Сарданы. Лилия даурская стала символом короткого и долгожданного лета. Саха воспевает ее в песнях и стихах. Впрочем, у этого ярко-оранжевого цветка есть и печальная история. 26 лет назад сардану занесли в Красную книгу республики. Якутяне полюбили букеты из лилий, и растение оказалось на грани исчезновения. Сегодня рвать его в природе строжайше запрещено. При этом сардана приживается в садах, ежегодно цветет и дает самосев. Так что любоваться этим цветком можно и нужно, но только там, где он не сорван, а выращен. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунам ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсет. Тунбир. Номер. Свидетельствует. СБС. Информационные технологии. Лар. Он массовая коммуникация. Лар. Надзор. Федеральная служба. И клиническая бирса. Тосумю. Субъект.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А ви знали? Факти о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Далее подробности. «Боинг» салатового цвета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мирном. Инцидент произошел из-за технической неисправности самолета, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пассажирский самолет компании «Сибирь» перевозил 173 пассажира из Новосибирска в Мирный. Также на борту находились 6 членов экипажа. Самолет прибыл из Новосибирска. Никто не пострадал. Однако теперь транспортная прокуратура проверит, как эта авиакомпания соблюдает правила безопасности полетов. Далее. Скорость, выносливость и точность. В Мирнинском мотосоревновании эти навыки одинаково важны. На открытом городском первенстве по биатлону на мотоциклах для 14 спортсменов подготовили трассу с препятствиями и огневой зоной. Среди спортсменов в основном опытные райдеры. Василий Петрушин на работе обходится без дорог. Он пилотирует вертолет Ми-8. В свободное время летает на мотоцикле. За 11 лет мужчина не пропустил ни одного городского соревнования. Практически в каждом завоевал призовое место. А в мотобиатлоне участвует во второй раз. Это соревнование не стало исключением для командира вертолета. В общем зачете мужчина завоевал второе место. Зато выиграл звание самого быстрого гонщика. Опытным байкерам на соревнованиях конкуренцию составили новички. 14-летний Богдан – самый младший участник. Он третий год осваивает байк в секции мотокросса. Для него это пятое состязание. Несмотря на небольшой опыт, он в своем заезде прибыл первым. Соревнования в Мирном организовал мотоклуб «Эндуро-14». В России мотобиатлон – молодая спортдисциплина. Официально она стала в этом году. До этого заезда были инициативы энтузиастов и военно-прикладной дисциплиной. Говорит Антон Макеев, президент клуба «Эндуро-14».
3: Ну, у нас несложная трасса, и, в принципе, даже любой дорожный мотоцикл с нормальной подвеской может одолеть наши дистанции, но в основном участники на эндуро-мотоциклах и на кроссовых.
2: Отличившимся скоростью и меткостью победителям и призерам заезда вручили кубки. Также участники выиграли практичные и вкусные призы от спонсоров. Еще одна новость. Она распускается всего на несколько недель, но за это время успевает стать главным цветком года. В Якутии в последний день июня отметили День Сарданы. Лилия Даурская стала символом короткого и долгожданного лета. Саха воспевает ее в песнях и стихах. Впрочем, у этого ярко-оранжевого цветка есть и печальная история. 26 лет назад Сардану занесли в Красную книгу республики. Якутяне полюбили букеты из лилий, и растение оказалось на грани исчезновения. Сегодня рвать его в природе строжайше запрещено. При этом Сардана приживается в садах, ежегодно цветет и дает самосев. Так что любоваться этим цветком можно и нужно, но только там, где он не сорван, а выращен. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Алмазный край. Радио без границ.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Подкаст «Промбез». Подкаст о правилах, сохраняющих жизнь.
6: Привет! Вы смотрите подкаст «Промбез», подкаст о правилах, сохраняющих жизнь. И сегодня мы говорим о средствах индивидуальной защиты. Другими словами, о том, как на производстве сохранить штаны, куртку и очки защитные. Об этой теме сегодня говорим с нашим гостем, начальником отдела охраны труда Управления промышленной безопасности «Анроса» Евгением Адмакиным. Евгений, привет, рад видеть в нашей студии.
7: Григорий, привет. Спасибо, что позвали. Рад всегда поучаствовать в ваших мероприятиях.
6: Ну и тема у нас такая, животрепещущая, средства индивидуальной защиты. В общем, можно сюда вложить в том числе и спецодежду, она же сюда заходит как раз, как СИС.
7: Конечно, да.
6: Вот, и, соответственно, давай попробуем определиться изначально. А кто решает, кому и какая, собственно, спецодежда положена? Потому что в любой промышленной компании, большой, маленькой, там разные специалисты. Кто-то ИТР, инженерно-технический персонал, инженерно-технические работники, а кто-то прямо в шахте спускается каждый день, там копается в очень жестоких таких условиях, в очень серьезной среде, и там явно другие должны быть СИЗы.
7: Ну, вообще, норма выдачи спецодежды, они к нам пришли еще со времен Советского Союза, да, со времен плановой экономики, когда необходимо было государству понимать, на пятилетку вперед, да, какой объем планировать, соответственно, спецодежды, производство и обеспечение на, там, ну, на годы вперед. А сейчас мы немножко перешли от типовых норм, которые нам достались с Советского Союза, перешли на единые типовые нормы, которые нам установило Министерство труда Российской Федерации. Соответственно, ну, Минтруд нам, грубо говоря, установил базовый минимум, да, спецодежды, которую нам необходимо выдавать работникам для каждой профессии.
6: То есть это Минтруд решает, какая спецодежда пойдет для шахтера, какая для водителя, какая, опять же-таки, для ИТР.
7: Да, совершенно верно. Для каждой профессии установлен базовый минимум, да, спецодежды, которую необходимо обеспечить. Соответственно, мы уже от этого минимума отталкиваемся, да, и уже в зависимости от условий труда, от воздействующих вредных факторов, от результата специальной оценки условий труда, добавляем те или иные виды СИЗ, да, каждому работнику.
6: Ну, ты сказал только что базовый минимум. Хорошо, давай тогда про роскошный максимум. У кого тогда в соответствии со всеми этими требованиями Валроса самая дорогая спецодежда? Что это за специалисты?
7: Ну, здесь вообще как бы спецодежда, она подразделяется на зимнюю и летнюю. Да? Соответственно, мы понимаем, что работники, работающие на улице, да, они, получая зимнюю спецодежду, конечно, их комплект спецодежды стоит дороже, потому что, ну, там, скажем, половина стоимости специальной одежды – это стоимость зимней спецодежды. А плюс еще есть определенные нюансы и специфика, да, у каждой профессии, допустим, у работников подземной группы, да, это самоспасатели, которые тоже как бы добавляют стоимости спецодежды. У, допустим, работников, ну, вот геологи, да, у них тоже своя спецодежда, ну, она немного дороже стоит, потому что там неопределенные требования, да, более строгие в части там, допустим, защиты от кровососущих насекомых, от клещей, да, то есть эта спецодежда, ну, имеет определенные технические требования, которые делают ее немного дороже, допустим, обычной спецодежды того же водителя.
6: То есть специально подбирайте для геологов. Я вот уцепился за слово «кровососущие насекомые» и сразу представил себе тот ад, который творится летом в тайге. Да и весной, надо признать, именно в плане насекомых, которые стараются всеми силами высосать всю кровь из наших геологов, и не только их. А самые редкие спецодежды, хочу спросить, кто у нас пользуется какими-то прям-таки уникальными практически СИЗами, которых ни у кого, кроме них, нет?
7: Ну, у нас таких профессий немного, да, которые уникальны, но, допустим, есть профессии, которые есть у нас на северных площадках, да, это проходчик горных склонов. Ну, это, по сути, альпинисты, которые занимаются как раз работами на склонах карьеров, то есть у них есть специальное альпинистское снаряжение, которого, в принципе, ни у кого больше Валроса нет. То есть, поэтому, вот, соответственно, как бы, наверное, ну, если брать такую уникальную профессию, наверное, вот как раз они, и там, по-моему, 5 человек, насколько я помню, и для них мы подбираем специальные ботинки, да, соответственно, привязи специальные, да, то есть альпинистское снаряжение, то есть это отдельно закупается, ну, такая, скажем, уникальная, да, профессия для Алроса.
6: Я где-то слышал, что у нас даже есть товарищи, которые под водой работают, чуть ли не ныряльщики.
7: Ну, такие профессии тоже есть, но они не в периметре ПАО, да, то есть в дочерних обществах у нас, на самом деле, если ты правильно говоришь, большая такая, ну, то, что география, наверное, да, номенклатура СИС, которая, и, грубо говоря, от авиакомпании до там Алросатор, где есть там одежда специальная для поваров, для работников кухни, тоже своя специфика. И, соответственно, конечно, мы всю эту линейку прорабатываем с поставщиками СИС. И, ну, сейчас, если брать, допустим, конкретно про Алроса в периметре ПАО, да, то есть мы перешли вот на аутсорсинг выдачи ISO и СИС, заключили договор долгосрочный с компанией «Восток Сервис», которая как раз нам подбирает модели СИС, да, то есть и занимается сейчас, ну, в полной мере обеспечением наших работников.
6: Я слышу то, что иногда люди даже не успевают забрать спецодежду или не приходят за спецодеждой, хотя она им полагается.
7: Да, к сожалению, такая проблема есть. Мы тоже сейчас активно эту работу ведем, вот с «Восток Сервис» в том числе, да, то есть мы используем мобильное приложение, которое нам компания «Восток Сервис» предоставила в части отслеживания, да, прохождения, то есть по явке работников, да, в пункты выдачи. Работаем со структурными подразделениями, подсвечиваем ежемесячно, какие работники не явились, да, то есть чтобы они тоже со своей стороны прорабатывали эту историю с работниками и, соответственно, направляли их в пункт выдачи. Ну и также хотел сказать, да, пользуясь случаем, что есть у компании «Восток Сервис» мобильное приложение. Мы несколько инфоповодов запускали, да, то есть распространили агитацию, да, наглядную на стенды по охране труда в производственное подразделение, где можно по QR-коду, да, скачать приложение и, соответственно, уже через приложение отслеживать, какие виды СИС сейчас положены к выдаче. И плюс еще к этому, да, то есть можно, помимо того, что видеть, какие СИС положены к выдаче, можно записаться будет в пункт выдачи. В дальнейшем мы сейчас эту тему прорабатываем. Пункт выдачи на определенный день, то есть и прийти, соответственно, уже в определенную дату, чтобы к этому времени уже комплект спецодежды был подготовлен.
6: То есть раньше получалось так, что человек не знал просто, что ему положен СИС. Этот СИС ждал его на складе. Человек работал в неведении, счастливым или несчастным, несчастливым неведении, то, что ему положено СИС, и не приходил годами там, ну, условно.
7: Здесь просто работа эта была не автоматизирована, да, то есть не было, так скажем, программного продукта, да, который бы позволял работнику самому посмотреть. То есть, конечно, мы уведомляли о том, какие СИС необходимы к выдаче, да, через, делали выгрузки, через рассылку, через подразделения, через руководителей подразделений, но это все как бы было в таком, так скажем, бумажно-электронном виде, не автоматизировано, где-то работник посмотрел, где-то не посмотрел, и где-то руководитель довел информацию, да, до каждого работника, где-то не довел. То есть, поэтому это было трудно отследить. Сейчас же вот с учетом того, что есть цифровые инструменты, да, то есть это стало проще.
6: Отлично, отлично. Но здесь не было какой-то осознанный, знаешь, фронт или еще чего-то такого, когда человек прям не хотел забирать спецодежду, которая на складе ждала его.
7: Не, ну, здесь мы тоже понимаем, есть разные ситуации, то есть мы каждую ситуацию рассматриваем, у нас есть для того, чтобы, ну, решать такие проблемы, то есть мы дополнительно запустили еще опрос через доску решения проблем, да, чтобы работники могли оставлять свои отзывы, там, допустим, если его что-то не устраивает, допустим, или ему эти СИС не подходят, да, как mm-hmm. он считает, да, то есть мы, соответственно, этот сигнал получаем и прорабатываем уже со службами производственной безопасности подразделения, да, то есть уточняем по каждому работнику, по каждой профессии, в чем проблема, да, то есть, и, ну, если действительно это не обосновано, то есть мы производим корректировки, да, тех же норм выдачи СИС, и работник уже, соответственно, доводим до него информацию, даем обратную связь. Но опять же, если это обращение было не анонимно, в этом тоже есть определенная проблема, когда работники не хотят оставлять там, грубо говоря, место работы, да, свои контактные данные, и, соответственно, нам бывает очень проблематично, допустим, определить, если, допустим, тот же работник поступает, ну, обращение на через анонимное обращение на доску решения проблем, да, что работник, там, допустим, профессии там водитель, да, то есть нам очень трудно понять, водитель это с какого именно подразделения, да, и, соответственно, в чем конкретно проблема. Поэтому здесь, конечно, если работник обращается, мы просим, чтобы хотя бы указывал профессию и участок, да, то есть где конкретно, то есть есть та или иная проблема. Тогда нам будет проще, по крайней мере, отработать эту историю и дать какую-то обратную связь тому же начальнику участка,
6: ну, ну, а водителю потом проблемы. Не прилетит за то, что, а что ты жалуешься там?
7: Нет, тут на самом деле, то есть он тоже регулярно проходит опрос, да, то есть работников на доверие, да, то есть вот этим инструментом, который есть в компании, то есть и доска решения проблем, да, там, и вот и у нас есть ежегодные опросы, как голос Алроса, да, то есть, соответственно, все эти инструменты используются не для наказания работника. По крайней мере, я ни одного еще не видел там приказа, чтобы работника наказали за то, что он там обратился с какой-то проблемой.
6: Ну, то есть человек жалуется, опять же таки, указывает на проблему, но важно, чтобы он обозначил то, что не просто «мне не нравится, ну, мне да, жмет, да. А кто ты-то, ну, скажем так, откуда ты, что тебе жмет, ботинки, каска или куртка?»
7: Мы как раз, да, разработали определенный такой минимальный набор, да, что нужно указать, чтобы мы эту проблему могли решить. Это как бы, если даже фамилию, имя, отчество работе не хочет указывать, это, по крайней мере, описание проблемы, да, конкретно указание размеров, что, ну, не подходит или чего нет, допустим, на складе, да, и модель, размер, и, допустим, профессия, участок. Да, мы сможем понять, про какой вид СИС идет речь, да, идентифицировать и провести эту работу.
6: Вот еще один момент, который для меня стал открытием в плане средств индивидуальной защиты, которые используются на производстве. Ну, спецодежда, все та же самая. Когда мы покупаем для себя одежду, то срок ее эксплуатации, он регламентирован только одним. Нашим желанием ее носить дальше, скажем так. Ну ладно, или пока она там не износится конкретно, как тряпочка у ежика. А здесь же, если мы говорим о спецодежде, то тут выясняется, что здесь есть даже сроки годности. Я удивился, что есть, оказывается, срок годности даже у каски, хотя, казалось бы, ну, что там портится, это же не йогурт. А с другой стороны, оказывается, он есть. А зачем там эти сроки годности? И на самом деле, для каких СИС они работают, а для каких, ну, там, пока не закончилось, скажем так.
7: Ну, смотрите, раньше, вот если брать, опять же, вернемся к истории, да, то есть по многим видам СИС, да, был установлен такой срок годности, как до износа. Сейчас уже от этого ушли, да, то есть Министерство труда в единых типовых нормах для каждого вида СИС уже установили определенный срок эксплуатации. Срок эксплуатации – это, грубо говоря, период носки этого СИС работникам, да, то есть он всегда должен быть меньше срока годности. Грубо говоря, если по той же там утепленной обуви установлен срок, допустим, эксплуатации 2 года, то срок годности этих СИС, ну, утепленных ботинок, должен быть не менее 3 лет, да, с учетом того, что, ну, необходимо время на ее доставку, покупку, доставку, изготовление, да, соответственно, вот по каждому виду СИС, допустим, костюм для защиты от общих производственных загрязнений, у него, как правило, срок 1 на 12 месяцев. Что касается вопроса по каске, да, все производители устанавливают срок годности, то есть в том числе и по каскам, это касается для касок, как правило, это 5 лет. То есть устанавливают срок годности изготовителя. А по единым типовым нормам, да, каски выдаются на срок на 2 года. То есть, соответственно, мы понимаем, что каска, она тоже, она хоть и пластиковая, да, но она имеет определенный ресурс, да, то есть, и, соответственно, тот же пластик, он, конечно, со временем, да, приходит в негодность, плюс все равно эксплуатация в разных условиях есть. Если это тяжелый, допустим, труд, как у шахтеров, да, то есть, соответственно, там каска постоянно испытывает различные там механические воздействия, да, где-то зацепился, где-то ударился головой по пути, да, то есть, соответственно, мы понимаем, что это истирание, да, царапание, плюс какие-то мелкие удары, да, то есть они тоже оказывают воздействие. Я знаю, что шахтеры любят ходить в касках еще старых, да, то есть которые раньше были. Я еще тоже на заре своей, как говорится, работы в охране труда каких только касок не встречал, да. Еще, грубо говоря, там каски, которые достались еще дедовские, да, с советских времен.
6: А почему они это делают? Почему у них носят?
7: Ну, это традиция, да, такая есть у многих, как на удачу, что ли, да, то есть больше такой дань традициям, суеверия, да. Вот сейчас мы уже как бы, ну, от этого ушли. В принципе, сейчас у нас нигде не осталось такого, что там работники ходят в старых касках, которым там 10-15 лет. То есть мы стараемся, что, за этим следить, да, и чтобы, грубо говоря, у каждого работника была каска там не старше 5 лет. То есть,
6: ну, то есть сейчас в среднем каска живет 5 лет, если это активное какое-то серьезное производство.
7: Это тот срок, который устанавливает изготовитель, срок годности. А срок эксплуатации мы ставим для работников рабочих профессий на 2 года. То есть каждые 2 года меняем каски.
6: Попробуем провести краткий подытог. Работник, который устроился в компанию, и, соответственно, его задача – получить все положенные ему СИС. Скажем так, вот положены ему перчатки, положены ему защитные очки, штаны, соответственно, ботинки и все то, что по его профессии нужно носить на производстве, те самые СИС, за отсутствие которых ругают. Как ему получить эти СИС вовремя, и главное, потом уже на следующий год получить вовремя, обновить это все. То есть здесь я попрошу повториться вот то, о чем, Евгений, ты на самом деле уже несколько раз сказал.
7: Ну, у нас, допустим, если брать вот сейчас на Мирнинской площадке, да, у нас уже реализован проект аутсорсинга выдачи ISO СИС «Восток Сервис», то есть работник, грубо говоря, при трудоустройстве, да, то есть его табельный номер, да, попадает в информационную систему, да, 1С. Соответственно, его данные интегрируются подрядной организацией «Восток Сервис» в их систему. Соответственно, они видят, что появился вновь принятый работник. Соответственно, служба охраны труда, да, направляет работника в пункт выдачи. Работник, приходя в пункт выдачи, заполняет согласие на обработку персональных данных, указывает свои размеры сразу, то есть, ну, рост, размер одежды, размер обуви. Соответственно, эти данные сразу вносят в систему, да, то есть и работнику, вновь устроенному, его сразу обеспечивают полным комплектом СИС. И, соответственно, уже в дальнейшем, то есть там в течение определенного времени, через полгода, через год, он уже получает СИС по мере того, как истекает срок. То есть он, грубо говоря, если работник обратился в пункт выдачи, да, то есть он получил полный комплект СИС, установил приложение СТБ «Восток Сервис», соответственно, он может каждые там 3 месяца, полгода смотреть, что у него по сроку уже подходит, и, соответственно, уже может планировать посещение пункта выдачи, то есть по мере необходимости. То есть, соответственно, понимает, что у него, допустим, подходит там срок на узкие костюмы там, через один год. Соответственно, он понимает, что если он устроился в апреле этого года, то в апреле следующего года ему уже необходимо будет получить новый костюм.
6: А там не приходит вот это уведомление, не то чтобы как зарплата, но все же, что ваш, допустим, СИС пришел на склад.
7: Но такого нету, да, то есть это, в принципе, на развитие, наверное, это возможно. На сегодняшний день, да, у нас есть просто цифровой инструмент, да, то есть приложение АСТБ, в котором можно посмотреть, да, какие СИС, когда к получению. Я также смотрю, то есть я уже вижу, допустим, что у меня уже подошли по сроку использования, подошли очки защитные, да, я могу посмотреть, что у меня там в мае и в июне получают, да. Соответственно, то есть я уже, понимаю, что... Там, допустим, в июне там, у меня подходят уже там, ботинки летние, да, получение. Соответственно, я эту информацию вижу. Это почему еще важно, да, то есть да, работники, у них износ спецодежды происходит более интенсивно, да, то есть я не понимаю, что если, допустим, он видит, что ему там у него уже там спецодежда протерлась, а ему там еще полгода ходить, да, он может обратиться к непосредственному руководителю, сделать досрочное списание, да, и, соответственно, уже на следующий месяц, то есть не дожидаясь, грубо говоря, выдачи по сроку, да, то есть получить раньше срока, но только после списания его комплекта, который сейчас у него.
6: А что делать, если работник исправно получает СИС? Вот он пришел на склад, он все забрал, все, что ему положено. Но на производство он приходит в старой спецодежде. Здесь есть какие-то инструменты давления, там, я не знаю, воздействия. И заинтересован ли работодатель, вот опять-таки, на него давить, чтобы он пришел в нормальной спецодежде, коль ему ее выдали, а не где-нибудь в гараже ее носить.
7: При проведении проверок, посещения, да, производственных объектов обращаем внимание, в чем работники ходят. Соответственно, мы понимаем, если это, допустим, работник ходит, как я уже говорил, там в старой каске, да, там еще, которые модели уже давно к нам не поставляются, или костюм, который уже, грубо говоря, в линейке нашей его уже нету, мы, конечно, это увидим, сразу обратим внимание и с работником проговорим. Проверим его личную карточку учета выдачи СИС, когда он получал, то есть, соответственно, если он получил, грубо говоря, новые костюмы, и он уходит в старое. Мы, конечно, это подсветим, да, работнику об этом скажем, его руководителю, чтобы взял на контроль. Потому что мы...
6: И часто они так попадаются на этом.
7: Да не то, чтобы попадаются, тут нет цели выявить, да, там, наказать. Просто мы, как работодатель, заинтересованы, да, чтобы у нас все работники были одеты, обуты, да, то есть чтобы у нас был единый, так скажем, вид у работника, да, то есть чтобы не каждый работник ходил в костюме, который ему нравится, а все были в общем, там, скажем, массе, да, то есть все выглядели одинаково, то есть инженерно-технический работник, у него свои требования спецодежды, у работника рабочей профессии, да, там, будь то шахтер, водитель, там, либо там сепараторщик, да, у них свои комплекты СИС, которые им положены к получению.
6: Ну, если, не дай бог, вот такой вот работник попадает в происшествие какое-то, допустим, подскользнулся или еще что-то с ним произошло, и выясняется, что он вместо того, чтобы надеть тот СИС, который он получил, в этот момент находится в старом там СИС, который он, вряд ли, конечно, при Горбачеве еще получил, но все же, кто в этот момент виноват?
7: Ну, конечно, здесь, во-первых, мы понимаем, что работник, если ему на это не указать, да, про это с ним не проговорить, соответственно, конечно, он где-то, может быть, и не будет на это обращать внимания. То есть здесь обоюдная вина как самого работника, да, который по каким-то причинам, да, не применял выданный ему СИС, так и его непосредственного руководителя, который тоже должен обращать на это внимание. И при выдаче задания на смену, да, при проведении инструктажа, тоже должен на это обращать внимание и проговаривать с работником требования. Такие, к сожалению, случаи есть, да. Это особенно касается защитной обуви, да, когда работники ходят либо в старой защитной обуви, либо в личной обуви, да, то есть подскальзываются и, соответственно, как бы получают травмы. И мы при расследовании, конечно, все эти детали просматриваем и обращаем на это внимание.
6: Вот у меня такое ощущение, что у водителей чаще всего наверняка такое происходит, потому что водитель, он когда в кабине в теплой работает, наверняка они там в тапочках, в чем-то еще в этом духе.
7: Ну, находится. Такой момент тоже есть. Не все, да, сознательно к этому подходят. И, допустим, mm-hmm. при выходе из кабины, да, одевают необходимую обувь защитную, да, при передвижении по поверхности. Да, мы сейчас как раз в таком межсезонье находимся, когда уже солнышко пригревает.
6: Да. О, да, ну это отдельная тема будет. Это будет отдельная тема. Еще один момент. По поводу вот практики той самой. Потому что... Один из разделов нашего подкаста – это так называемая лучшая практика. То есть, когда удалось какую-то проблему решить, что называется, на месте. И вот как раз, если говорить о той же самой спецодежде, здесь, может быть, получится привести пример, когда подразделения сталкивались с проблемами, может быть, как раз скользкой обуви или еще что-то в этом духе. И удалось действительно эту проблему решить благодаря использованию каких-то новых СИС или замене СИС, или, наоборот, какому-то их удалению, мало ли, вдруг что-то было лишним.
7: Здесь проблема, в принципе, ну, мы постоянно над этим работаем, да, над, как скажем, усовершенствованием модели СИС, да, и что вот касается защитной обуви, да, действительно была проблема большая, отчасти она была связана с импортозамещением, да, потому что вот материалы, которые используются в той же защитной обуви зимние, да, для подошвы, это полимерные материалы, которые при наших температурах, да, там до минус 40, до минус 50, ну, грубо говоря, дубеют, да, то есть становится, подошва становится скользкой, да. Это было отчасти связано с тем, что, ну, какие-то материалы мы не смогли, так скажем, своевременно и быстро импортозаместить, да, для изготовления подошвы обуви. А здесь мы эту проблему увидели, да, то есть у нас были поставки защитной обуви, да, не соответствующие, так скажем, если брать сертификаты, как мы ранее обговаривали, да, сертификаты вроде бы все есть, мы понимаем, что формально обувь соответствует, но в процессе вот опытной носки, да, то есть мы получаем обратную связь от работников, что эта обувь сильно скользкая, и вот было тоже в свое время принято решение, да, чтобы дополнительно вот такой обуви, да, пока у нас не решится проблема, выдавать накладки против скольжения. Тоже это было решение, которое охватило все профессии, работников рабочей профессии, которые работают на поверхности, да, чтобы помимо того, чтобы...
6: То есть вот эти вот кошки, как они называются, на резинках, ну, я кошки, такие тоже иногда использую.
7: Каблуки называют их, да, различные ледоходы, ледоступы, да, то есть моделей очень много различных, которые, ну, поставлялись и испытывались. Соответственно, работник всегда, если он понимает, что действительно обувь скользкая, да, он при передвижении по поверхности, ему дополнительно выдавали вот ледоходы, которые он может одеть сверху на зимнюю обувь, да, и, соответственно, уже передвигаться более безопасно. Ну и плюс мы, конечно, работаем с поставщиками, с производителем, с тем же «Восток Сервис», да, над усовершенствованием модели зимней обуви, в том числе и требования к антискользящему покрытию, да, подошвы. То есть сейчас у нас новая модель, прошла испытание в прошлом году, модель Траверс, которая имеет повышенный коэффициент сопротивления скольжению, да, то есть, соответственно, там добавлена дополнительная абразивная крошка в подошву, которая препятствует скольжению. И действительно, мы получили хорошие отзывы, да, что эта обувь гораздо лучше, да, в плане вот именно при передвижении по льду, чем те модели, которые использовались ранее. Мы постепенно переходим на модели, которые имеют больший коэффициент трения, да, с поверхностью, и, соответственно, уже как бы сокращают, снижают риски, да, падения работников при передвижении.
6: Ну что ж, тему СИС мы все равно так или иначе будем задевать и в наших следующих выпусках. Но сейчас напомню,

0: Микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Далее подробности. «Боинг» салатового цвета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мирном. Инцидент произошел из-за технической неисправности самолета, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пассажирский самолет компании «Сибирь» перевозил 173 пассажира из Новосибирска в Мирный. Также на борту находились 6 членов экипажа. Самолет прибыл из Новосибирска. Никто не пострадал. Однако теперь транспортная прокуратура проверит, как эта авиакомпания соблюдает правила безопасности полетов. Далее. Скорость, выносливость и точность. В Мирнинском мотосоревновании эти навыки одинаково важны. На открытом городском первенстве по биатлону на мотоциклах для 14 спортсменов подготовили трассу с препятствиями и огневой зоной. Среди спортсменов в основном опытные райдеры. Василий Петрушин на работе обходится без дорог. Он пилотирует вертолет Ми-8. В свободное время летает на мотоцикле. За 11 лет мужчина не пропустил ни одного городского соревнования. Практически в каждом завоевал призовое место. А в мотобиатлоне участвует во второй раз. Это соревнование не стало исключением для командира вертолета. В общем зачете мужчина завоевал второе место. Зато выиграл звание самого быстрого гонщика. Опытным байкерам на соревнованиях конкуренцию составили новички. 14-летний Богдан – самый младший участник. Он третий год осваивает байк в секции мотокросса. Для него это пятое состязание. Несмотря на небольшой опыт, он в своем заезде прибыл первым. Соревнования в Мирном организовал мотоклуб «Эндуро-14». В России мотобиатлон – молодая спортдисциплина. Официальной она стала в этом году. До этого заезда были инициативой энтузиастов и военно-прикладной дисциплиной. Говорит Антон Макеев, президент клуба «Эндуро-14».
3: Ну, у нас несложная трасса, и, в принципе, даже любой дорожный мотоцикл с нормальной подвеской может одолеть наши дистанции, но в основном участники на эндуро-мотоциклах и на кроссовых.
2: Отличившимся скоростью и меткостью победителям и призерам заезда вручили кубки. Также участники выиграли практичные и вкусные призы от спонсоров. Еще одна новость. Она распускается всего на несколько недель, но за это время успевает стать главным цветком года. В Якутии в последний день июня отметили День Сарданы. Лилия даурская стала символом короткого и долгожданного лета. Саха воспевает ее в песнях и стихах. Впрочем, у этого ярко-оранжевого цветка есть и печальная история. 26 лет назад сардану занесли в Красную книгу республики. Якутяне полюбили букеты из лилий, и растение оказалось на грани исчезновения. Сегодня рвать его в природе строжайше запрещено. При этом сардана приживается в садах, ежегодно цветет и дает самосев. Так что любоваться этим цветком можно и нужно, но только там, где он не сорван, а выращен. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алрус-Алена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алрус» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

нам. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алрос объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он массовая коммуникация регистрации надзор Федеральной службы и клинический бибир, ссылка в Сумюсе, Бекис, Универ, Бирга, Пит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио

0: В Мирном 21 час.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

в Мирном 22 часа. Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: не переключайся.
1: Часто перед сном мы думаем о том, кто мы и каким трудом добиваться целей, поставленных на поток, тысячами мечтаний, оставленных на потом. И как все вернуть, чтобы стало все хорошо? Ты ищешь пути, но еще пока не нашел. Жизнь уводит разными тропами, это шоу. Всякое бывает, смотря куда ты пошел.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Мирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации Рейгер надзор, Федеральная служба и Клинчатюбе Бирсел, Тосуню Сюбекис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ.
2: Обмани-мани меня, ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани-мани меня, ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани-мани меня.

0: меня, люби меня.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
2: В алмазной столице полночь.

Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. What time is it, man?

комнате пустой, танцевала, но уже не со мной. Одинокая, что такое любовь? Внутри агония или покой? Одинокая, в комнате пустой, танцевала, но

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Красный край».
1: Этот храм по кирпичикам я собирал героически. Горело небо над нами дотла, сжигая все мосты.

вчерашнего дня. Скажи, кто победил, ты или я? Кожа подливая горючую смесь, разрушая любовь.

0: найдешь любовь такую, как моя.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Ленск, 105 FM. В мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте АОН. И КЮСЕ ТОН БЮРНИМЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН. СИБЕС информационных технологий. ЛАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы. И КИТНИЧЕ СУБЕБИЛ СЛ.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

взлететь выше звезд и касаться их голыми пятками. Но все лучшее, что было в нас, глубоко где-то в памяти спрятано. Ты стираешь подошвы кровь, а улицы сонного города. Да я лучше тебя, я не гордая. Я могу написать о том, что бежала к тебе без памяти и просила твоей любви, как нищий, стоящий на паперти. И я снова слагаю стихи, и я снова печалюсь зря. Но я просто любила тебя, хотя...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». В мирном 3.
1: Just get the fuck out now.

0: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Хорошее настроение.
2: ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe?

0: вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинча себе бил сел, то сумею себе кислинга бегапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Алмазный край. Радио без границ.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц

Выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себе,

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему. Забудем здесь и сейчас.

Грозный край, объединяя города.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: радио йо.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: anyway. В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: The beat goes on.
1: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: А вы знали?

0: работе «Алроса».
1: В мирном на выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Далее подробности. «Боинг» салатового цвета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мирном. Инцидент произошел из-за технической неисправности самолета, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пассажирский самолет компании «Сибирь» перевозил 173 пассажира из Новосибирска в Мирный. Также на борту находились 6 членов экипажа. Самолет прибыл из Новосибирска. Никто не пострадал. Однако теперь транспортная прокуратура проверит, как эта авиакомпания соблюдает правила безопасности полетов. Далее. Скорость, выносливость и точность. В Мирнинском мотосоревновании эти навыки одинаково важны. На открытом городском первенстве по биатлону на мотоциклах для 14 спортсменов подготовили трассу с препятствиями и огневой зоной. Среди спортсменов в основном опытные райдеры. Василий Петрушин на работе обходится без дорог. Он пилотирует вертолет Ми-8. В свободное время летает на мотоцикле. За 11 лет мужчина не пропустил ни одного городского соревнования. Практически в каждом завоевал призовое место. А в мотобиатлоне участвует во второй раз. Это соревнование не стало исключением для командира вертолета. В общем зачете мужчина завоевал второе место. Зато выиграл звание самого быстрого гонщика. Опытным байкерам на соревнованиях конкуренцию составили новички. 14-летний Богдан – самый младший участник. Он третий год осваивает байк в секции мотокросса. Для него это пятое состязание. Несмотря на небольшой опыт, он в своем заезде прибыл первым. Соревнования в Мирном организовал мотоклуб «Эндуро-14». В России мотобиатлон – молодая спортдисциплина. Официально она стала в этом году. До этого заезда были инициативы энтузиастов и военно-прикладной дисциплиной. Говорит Антон Макеев, президент клуба «Эндуро-14».
3: Ну, у нас несложная трасса, и, в принципе, даже любой дорожный мотоцикл с нормальной подвеской может одолеть наши дистанции, но в основном участники на эндуро-мотоциклах и на кроссовых.
2: Отличившимся скоростью и меткостью победителям и призерам заезда вручили кубки. Также участники выиграли практичные и вкусные призы от спонсоров. Еще одна новость. Она распускается всего на несколько недель, но за это время успевает стать главным цветком года. В Якутии в последний день июня отметили День Сарданы. Лилия Даурская стала символом короткого и долгожданного лета. Саха воспевает ее в песнях и стихах. Впрочем, у этого ярко-оранжевого цветка есть и печальная история. 26 лет назад сардану занесли в Красную книгу республики. Якутяне полюбили букеты из лилий, и растение оказалось на грани исчезновения. Сегодня рвать его в природе строжайше запрещено. При этом сардана приживается в садах, ежегодно цветет и дает самосев. Так что любоваться этим цветком можно и нужно, но только там, где он не сорван, а выращен. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Линске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В Удачно-Майхале 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в Алмазной столице, 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце за

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны, вам лучше отказаться от долгосрочного планирования. Вечер проведите расслабленно, займитесь делами, которые вам нравятся и поднимают настроение. Тельцы, на этой неделе вы будете в центре внимания. Не стесняйтесь показать всем свои способности и таланты. Не стоит спорить и отстаивать свое мнение. Близнецы, нужно игнорировать людей, которые отвлекают вас от дел пустыми разговорами. Думайте о своем душевном покое. Позаботьтесь о своем состоянии, выделите время для отдыха. Раки, не следует заниматься решением чужих проблем. Не участвуйте в спорах окружающих. Больше отдыхайте и общайтесь с людьми, настроенными на позитив. Проведите неделю так, как считаете нужным. Львы, вам трудно признавать свое поражение, но сейчас необходимо пойти на компромисс. Так вы решите сразу несколько проблем и сможете заняться другими делами. Хороший день для планирования, для постановки целей. Девы, настало время для перемен к лучшему. Пробуйте новое, отстаивайте свое мнение, делайте то, что приносит вам радость и удовлетворение. Проведите неделю комфортно и расслабленно. Весы, вам предстоит осознать свои ошибки, для вас это станет точкой роста. В отношениях с близкими говорите о своих делах честно и открыто, а при планировании будущего ставьте себе реалистичные цели. Скорпионы, вас ждет эмоционально напряженная неделя. Вы легко можете обидеть близкого человека резким словом или замечанием. Лучше ограничить общение и заняться хобби. Стрельцы, вам нужно будет сделать множество дел. Не тратьте время на пустые разговоры. Постарайтесь закончить все, а потом полноценно отдохнуть. Не стоит приглашать шумных гостей, лучше почитайте книгу. Козероги, на этой неделе вас могут одолевать уныние и тревога о будущем. Не стоит беспокоиться, в ближайшее время в вашей жизни будут происходить только позитивные события. Водолеи. Любые задачи будут даваться легко. Какие-то ваши планы и желания могут начать исполняться. Принимая важные решения, руководствуйтесь голосом разума. И, наконец, рыбы. Обилие общения может вывести рыб из себя. Будьте тактичнее и следите за словами, иначе можете обидеть кого-то резким замечанием или критикой. Чтобы восполнить свои силы, вечером лучше побыть в одиночестве.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Линске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В Удачно-Моихоле 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в Алмазной столице, 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

Радио «Алмазный край». Объединяя города. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете «Алроса». «Алроса» открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Далее подробности. «Боинг» салатового цвета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мирном. Инцидент произошел из-за технической неисправности самолета, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пассажирский самолет компании «Сибирь» перевозил 173 пассажира из Новосибирска в Мирный. Также на борту находились 6 членов экипажа. Самолет прибыл из Новосибирска. Никто не пострадал. Однако теперь транспортная прокуратура проверит, как эта авиакомпания соблюдает правила безопасности полетов. Далее. Скорость, выносливость и точность. В Мирнинском мотосоревновании эти навыки одинаково важны. На открытом городском первенстве по биатлону на мотоциклах для 14 спортсменов подготовили трассу с препятствиями и огневой зоной. Среди спортсменов в основном опытные райдеры. Василий Петрушин на работе обходится без дорог. Он пилотирует вертолет Ми-8. В свободное время летает на мотоцикле. За 11 лет мужчина не пропустил ни одного городского соревнования. Практически в каждом завоевал призовое место. А в мотобиатлоне участвует во второй раз. Это соревнование не стало исключением для командира вертолета. В общем зачете мужчина завоевал второе место. Зато выиграл звание самого быстрого гонщика. Опытным байкерам на соревнованиях конкуренцию составили новички. 14-летний Богдан – самый младший участник. Он третий год осваивает байк в секции мотокросса. Для него это пятое состязание. Несмотря на небольшой опыт, он в своем заезде прибыл первым. Соревнования в Мирном организовал мотоклуб «Эндуро-14». В России мотобиатлон – молодая спортдисциплина. Официально она стала в этом году. До этого заезда были инициативы энтузиастов и военно-прикладной дисциплиной. Говорит Антон Макеев, президент клуба «Эндуро-14».
3: Ну, у нас несложная трасса, и, в принципе, даже любой дорожный мотоцикл с нормальной подвеской может одолеть наши дистанции, но в основном участники на эндуро-мотоциклах и на кроссовых.
2: Отличившимся скоростью и меткостью победителям и призерам заезда вручили кубки. Также участники выиграли практичные и вкусные призы от спонсоров. Еще одна новость. Она распускается всего на несколько недель, но за это время успевает стать главным цветком года. В Якутии в последний день июня отметили День Сарданы. Лилия даурская стала символом короткого и долгожданного лета. Саха воспевает ее в песнях и стихах. Впрочем, у этого ярко-оранжевого цветка есть и печальная история. 26 лет назад сардану занесли в Красную книгу республики. Якутяне полюбили букеты из лилий, и растение оказалось на грани исчезновения. Сегодня рвать его в природе строжайше запрещено. При этом сардана приживается в садах, ежегодно цветет и дает самосев. Так что любоваться этим цветком можно и нужно, но только там, где он не сорван, а выращен. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Линске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Майхале 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в алмазной столице, 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Радио

Будет закат, знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат, странно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Линске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в алмазной столице, 26 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Хорошее настроение.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтоном ЛФС, Тонсет, ООН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствитель. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, Рейгер, надзор, Федеральная служба, и Клинча, Субебил, Сыл, Тавсуню, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил,
1: Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субебил, Субеб

0: вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий «Горняк» запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. «Алрос» укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Далее подробности. «Боинг» салатового цвета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мирном. Инцидент произошел из-за технической неисправности самолета, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пассажирский самолет компании «Сибирь» перевозил 173 пассажира из Новосибирска в Мирный. Также на борту находились 6 членов экипажа. Самолет прибыл из Новосибирска. Никто не пострадал. Однако теперь транспортная прокуратура проверит, как эта авиакомпания соблюдает правила безопасности полетов. Далее. Скорость, выносливость и точность. В Мирнинском мотосоревновании эти навыки одинаково важны. На открытом городском первенстве по биатлону на мотоциклах для 14 спортсменов подготовили трассу с препятствиями и огневой зоной. Среди спортсменов в основном опытные райдеры. Василий Петрушин на работе обходится без дорог. Он пилотирует вертолет Ми-8. В свободное время летает на мотоцикле. За 11 лет мужчина не пропустил ни одного городского соревнования. Практически в каждом завоевал призовое место. А в мотобиатлоне участвует во второй раз. Это соревнование не стало исключением для командира вертолета. В общем зачете мужчина завоевал второе место. Зато выиграл звание самого быстрого гонщика. Опытным байкерам на соревнованиях конкуренцию составили новички. 14-летний Богдан – самый младший участник. Он третий год осваивает байк в секции мотокросса. Для него это пятое состязание. Несмотря на небольшой опыт, он в своем заезде прибыл первым. Соревнования в Мирном организовал мотоклуб «Эндуро-14». В России мотобиатлон – молодая спортдисциплина. Официально она стала в этом году.